не всяко. И за дороги мертвы стоят. Да, сил ступиться не всяко. Да, сил ступиться не всяко.